Яшарас Рикарджи Охтла. Хэргу талэн, Ясы хийжу, Басндэ тулар, Шэшри дарджу, Чирэхшэн сола шут. Хэрвэсо, Пангтунг балавал, Чуйгат асоба. Бэхэнэн дуду, Ямар гэгэмургэн саркал бэчу. Эвэлэхтор соусн, Ушэхмүүнэ тодва. Sangat cuy kena jual bui. Urtagan osirek, sensing si mutempa. Mini jenah sunchane balabal, murkti balabal, tensing gua, murkung humun, semegi balabal, kuna warhirusna.